0: Седу. Максимум музика. Увайся.
1: Слушай гласно.
2: Не помаш рака и секуеш така, даш на кого су.
1: Канал 77.
0: Само хитови.